Тараканы, мары и казаки, пастушки, ягнята, русалки, чертенята, паралитики, народ.